0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ай жерден 80 есе жеңіл.
0: Жарнама.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 326 60

0: ум берет один барьер за другим. Глупость же вообще не знает преград.
1: Жернова. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам – болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
2: Кайтадан мектепке. Оку жылына қажетін бәрін Каспи магазинінен сатып алыңыз. 14-ші тамыздан 6-ші қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең ұзын көше Канаданың Торонто қаласында орналасқан. Йонге көшесінің ұзындығы 1896 километр.
0: Жарнама.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетради и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
0: НС радиосында жарнама. 356 60

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Разные мысли. Опыт – это единственное, чем люди охотно делятся. Жернома. Большая летняя распродажа Воскона. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
1: НС Радиосында Жернома. Үш жүз елу алты, алпыс,

0: что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. NS радиосында.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Разные мысли. Любой дурак знает, что он не дурак, но доказать этого не может.
1: Жернова. Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда-хайда, пайда-осында. Каспи-магазин.
2: НС Радиосында Жернова.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: только по Алаган И.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

заколоченных окнах временами был свет, и где-то на том конце можно было услышать ответ.

0: Ча-ча-ча.
1: Разные мысли. Инфляция – это когда растет в цене все, кроме нашего труда. Жернова.
2: Soulpack есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Ноутбук Acer с процессором Ryzen 5 всего за 229 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
1: НС Радиосунда Жернова. Ищи зилу алта.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: И добрый день, дорогие друзья. Что же мы видим? Понедельник и 24 августа. Это уже предпоследний понедельник августа. И кажется, только недавно мы открывали летний сезон. Ну а теперь до сентября остается буквально неделя. Но торопиться прощаться с летом мы пока не будем. Наоборот, самое время вспомнить, сколько всего еще хочется сказать, кому-то передать привет из этого августа, поздравить, поблагодарить или просто напомнить о себе. Так что, если у вас остался летний привет, самое время его отправить в эфир. Прямо сейчас открываем программу «Лайв-чат» на радио НС. Ну, а разгонять этот час будет Камила Кабельо с жарким треком «Сеньорита». Кажется, более подходящего саундтрека для последних августовских дней и придумать сложно. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов. Пишите номер WhatsApp 775-106-00-11.
0: «Лайв-чат». «Лайв-чат». Номер WhatsApp 8-775-10-60-0-11.

0: Лайв-чат.
1: Ну что ж, друзья, возвращаюсь в студию радио НС. Успел за эти прекрасные три минутки собрать несколько ваших прекрасных приветствий. Выход явно будет не супер большим, так что все, кто ожидает прямо сейчас в очереди, попрошу набраться терпения. В скором времени обещаюсь добраться и до вас, конечно же. Ну а пока вот что имеем. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, как у тебя дела? У нас все хорошо. Дома и отдыхаем. Я отправил сегодня бандир. Надеюсь, получил. Сегодня спецмаг. Я тоже скучаю сильно. Жду тебя, моя любовь. От детей большой пламенный привет тоже. Береги себя, твоя любимая Гуля с Октау. Как видим, Октау сегодня снова на связи. Гуля передает новости из дома. Ну и дети присоединяются к семейному привету. Так что, Анатолий Родионович, надеемся, все, что отправили, дошло до вашего адреса. Берегите себя. Здравствуйте. Хочу передать большой пламенный привет любимому сыну Прокопчуку Владимирову. Сынок, просто хочу тебе сказать, ты у меня самый лучший. Что бы ни происходило, помни, мы всей душой рядом с тобой. Не опускай руки, держись, верь в лучшее. Все обязательно наладится. Я люблю тебя бесконечно и каждый день мысленно обнимаю тебя. Твоя мама Олеся подписалась. И что же, Владимир, у вас сегодня снова целая группа поддержки за плечами. Мама напоминает, что, что бы ни происходило, вы не один и вас продолжают верить. Здравствуйте, радио, милый мой любимый сыночек. Как я тебя люблю и скучаю. Все будет хорошо. Скоро увидимся. Целую тебя, Жантуре. Крепко обнимаю. Твоя мама Сауле. Ну что же, Жантуре, вам привет от мамы Сауле. Короткий, но очень теплый. В нем все самое главное. Любовь матери и уверенность, что впереди обязательно будут хорошие дни. Привет, любимая радио НС и самые замечательные ведущие. Прошу передать привет самому любимому супругу Вирубану Вячеславу. Мне не хватает нежности, тепла, твоих любимых муж прикосновений. Не представляю, как бы я жила без этих сладких сказочных мгновений. Ты не со мной сейчас, ты далеко, и между нами, милые, расстояния. И мне одной непросто, нелегко терпеть разлуку, нашу расставание. Я жду тебя, я день и ночь молюсь, чтобы приблизить миг тот долгожданный, когда в твои объятия окунусь. Я буду вновь любимой и желанной. Твоя навеки супруга Балдырган. И детки, в конце милые сердечки и поцелуйчики. Вячеслав, сегодня для вас целое стихотворное признание. Балдырган говорит о том, насколько ей не хватает привычного семейного тепла и простых моментов рядом. И пусть это сообщение станет маленьким напоминанием о доме. Так-то. Ну что ж, друзья, немного буквально времени остается. Лишь только напомнить, что программа «Лайв-чат», куда и следует отправлять все ваши теплые пламенные приветы и, конечно же, поздравления. А для этого вам понадобится WhatsApp, и прямо сейчас прозвучит номер. Не пропустите.
0: НС. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: И, друзья, продолжаем программу Лайв-чат. 15 часов 18 минут. Вовсю сообщения летят, так почему бы их прямо сейчас и не зачитать. Здравствуйте, дорогие ведущие Радио НС. Передайте привет моей сестренке Але из Кустаная. С прошедшим днем рождения твоего сыночка. Пусть все у вас будет замечательно. Очень соскучилась. Обнимаю, целую и люблю. Сестра Виктория. Ну что же, Алла, сегодня вам прилетает привет с поздравительным послесловием. Виктория вспоминает прошедший день рождения и желает вашей семье побольше хороших событий еще раз прошедшим. Салам, Тамерлан. Хочу передать салам папе Анатолию Родионовичу. Папочка Асик, мы тебя любим, ждем, скучаем. Дома отдыхаем, мама уже сделала все. Скоро увидимся, папа, береги себя. Салам из города Актау. Бекнур и Ироха подписались. Бекнур и Ироха снова на связи. Похоже, дома сегодня все просто замечательно и спокойно. Папе передают, что также все прекрасно и просят беречь себя и ждать хороших новостей. Здравствуйте, лучшие Радио НС, любимому и самому лучшему коту на свете. Скажите, пожалуйста, что я его безумно люблю и скучаю. Солнышко любимое, которое светит только для него. Ну что же, кот, у вас снова персональный выпуск любимых новостей и теплых слов. Ваше солнышко сообщает, что уровень скучания сегодня просто зашкаливает, а уровень любви вообще без ограничений. Как-то так. Привет для Альбины из Нюрнберга, Германия. Она знает от кого. Мы ее любим и обнимаем. И, Альбина, для вас вот такой вот пламенный привет из Нюрнберга с небольшим секретом и интригой. Отправитель, так сказать, анонимностью решил прикрыться, но, судя по тексту, вы без проблем догадаетесь, от кого же оно пришло. Здравствуйте, уважаемая радиостанция НС, пишет вам ваш постоянный слушатель Сергали Жанузбеков с города Актау Мангостауской области. Спасибо вам, Радио НС, за теплые приветы и искренние пожелания. Столько души и заботы в них, что сразу становится радостно на сердце. Передайте, пожалуйста, привет всем жителям временной гостиницы по улице Асфальтная, 16, города Караганды, а именно старому корпусу, новому корпусу, корпусу цоколей и, конечно, корпусу медсанчасти. Всем привет, удачи, здоровья и везения. С уважением, Серхали Жанузбеков. И здесь у нас снова большой карагандинский адресат. Серхали из Актау передает привет корпусом от старого и нового до медсанчасти. И желает каждому, кто сейчас это слышит здоровья и непосредственно удачи. Прекрасное сообщение и прекрасный выход, я считаю. Будем идти дальше на той же самой волне. А пока же, друзья, номер WhatsApp, куда и следует присылать ваши приветы. Не пропустите.
0: НС. Номер WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». 15 часов 30 минут. Много сообщений успели прочитать за прошедшее время. Впереди же их примерно столько же. Ну что ж, погнали. Передаю привет своей семье Б. Олле, ребятишкам Веронике, Кристина. Я вас очень сильно люблю. Здоровья вам и пусть мечты сбываются. Вот такой вот большой семейный пламенный привет Оле и девочкам Веронике, Кристине. Самые добрые пожелания, крепкого здоровья и исполнения того, о чем мечтается. Добрый день, радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Хватит лежать. Вставай, собирайся и одевайся. Выходим. Я уже тут. Выходи, я уже тут. И что же, видим, что для Валерия полный подъем. Good morning, судя по сообщению. Вас уже не просто ждут, за вами приехали лично. Так что откладывать сборы явно больше некуда. Добрый день, слушаем вас в Омске. Передаем привет всей Алматуше, друзьям и знакомым от Алены и Вячеслава Зайчкиных. Ну что же, Омск сегодня дружески машет Алматы. Алена и Вячеслав Зайчкины передают привет своей Алматуше, друзьям, всем знакомым. География у нашего эфира, как видим, все шире. Здравствуйте, НС Радио. Привет Бекбулату. Я тебя люблю, твоя Асель. Бекбулат, здесь все предельно ясно и без лишних слов. Асель вышла в эфир, чтобы напомнить о своих чувствах. Радио НС, добрый летний вечер. Любовь Андреевна передает свой сердечный привет сыну Владимиру. Большая радость видеть тебя и слышать твой голос. Ты наша гордость. Будь уверен в себе. Мы с тобой всегда и во всем ждем тебя. Кустанай подписался. На вот такой вот целый город получается. Владимир, Любовь Андреевна говорит о вас с особой гордостью и оставляет важное напутствие. Оставаться собой и помнить, что родные на вашей стороне. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет Володе из города Кустанай. Желаю, чтобы ты и дальше был таким же сильным. Верь в себя и не сдавайся. Пусть все будет только хорошо. Твои родные и близкие ждут твоего скорейшего возвращения. Заранее спасибо чудесным ведущим от Айгерим. Вам большое спасибо, Айгерим, за это сообщение. И Володе пламенный привет и пожелание не сбавлять внутренний настрой. Сильные люди тоже иногда устают, но главное продолжать верить в себя. Все хорошее еще только впереди. Успеем одно сообщение, друзья. Здравствуйте. Пожалуйста, передайте привет любимым маме и папе от Даши и Ромы. Мы вас любим, родные. Ну что же, сообщение, надеюсь, благополучно дошло до адресатов, а именно маме и папе от имени Даши и Ромы. Вот такой семейный, теплый, любящий привет в прямом эфире прямо сейчас. Ну и если, друзья, вы тоже хотите, чтобы ваши теплые слова разлетелись на всю страну, смело отправляйте свое сообщение на WhatsApp, который номер сейчас прозвучит.
0: НС. Номер WhatsApp.

0: Лайфчат.
1: Продолжаем, друзья, программу Лайфчат. И судя по количеству сообщений, он будет финальный. Ну, без лишних слов, погнали. Поздравляю своих родителей с продажей машины. Павел и Алла рады за вас. Ну что же, похоже, у родителей состоялась успешная автомобильная сделка. И Павел и Алла поздравляют с таким вот замечательным событием. Пусть новая машина станет поводом для...

0: оберегает тебя всегда и везде. Ты самое дорогое, что у нас есть. С любовью, мама, папа и твои 4 брата. Ничего себе! Сегодня у нас настоящий такой вот детский праздник. Айрин Миляк исполняется 6 лет. А поздравляет ее сразу целая команда из ее прекрасной и дружной семьи. Пусть впереди будет много всего интересного и удивительного. Здравствуйте, Радио НС. Сегодня 24 августа. Мы от всей души поздравляем ведущего специалиста отдела закупок Казахстанского национального аграрного университета Турегальдиеву Мадину Ирназаровну с прекрасным и радостным днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья, благополучия и больших успехов в работе. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и приятными событиями, а все начинания успешно воплощаются в жизнь, пусть исполняются ваши мечты, а ваш труд приносит достойные плоды и удовлетворение. С наилучшими пожеланиями ваши коллеги из аграрного вуза города Алматы. И сегодня вот такие вот принимаем поздравления. Ничего добавлять не стоит, я считаю, только присоединиться к поздравлениям. Мадина, с днем вашего рождения. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет сотрудникам станции юных натуралистов город Караганда и поздравляем с началом учебного года. Желаем, чтобы новый учебный год подарил вам богатый урожай детских улыбок, а также дружные всходы новых проектов. А здесь тоже очень тематическая и крайне дружное поздравление, с чем и хочется. Все перечисленное всех сотрудников станции юных натуралистов. Всем желаю прекрасного нового учебного года. Еще, друзья, есть несколько сообщений. Нужно, главное, уложиться. И да, вполне себе. Что у нас дальше? Добрый день, Радио НС. Люблю вас. Привет из солнечного Жаркента. Хочу передать привет жене Кокоси. Люблю тебя. Твой любящий муж Журугум подписался. И привет летит из солнечного Жаркента. Журугум решил напомнить своей жене, что даже за работой найдется минутка для теплых слов. Любовь, она и по радио долетает. Хочу передать огромный привет своему любимому мужу Ринату Мансуровичу. Ты самый лучший, я верю в тебя. У нас все получится, все будет так, как мы и запланировали. Ты истерика моей души. А твоя жена Уля подписалась. Ринат Мансурович, у вас сегодня мощная группа поддержки в лице супруги. Уля уверена в вас и в том, что задуманное обязательно получится. С таким настроем планы просто обязаны сработать. И напоследок, привет, любимое радио, копаем с мужем картошечку. И чтобы мы не убили друг друга, включите, пожалуйста, песню. Ну что же, с песней ничего, к сожалению, обещать не могу, но ваш пламенный привет, конечно же, с большой радостью зачитал. И просто хочу пожелать успешно выкопать ту самую картошечку, которая в будущем принесет обязательно свои плоды, как говорится. Ну и вкусные, много-много вкусных обедов, ужинов и так далее. Ну и, конечно же, не убейте, пожалуйста, друг друга. Копайте дружно, копайте вместе и копайте, как говорится, с любовью. А на этом, друзья, будем заканчивать. Всем большое спасибо за проведенный час. 15 часов 47 минут, уже 48-я скоро наступит. Уложились и много классных приветов, да и настроение смогли передать на всю страну. Будем плавно двигаться дальше. Следующий музыкальный не за горами. Ну а раз сегодня только понедельник, завтрашний вторник также проведем с вашими приветами. Ставьте напоминалки. 15:00. Целый час ваших прекрасных слов. Спасибо.
1: Лайфчат. Лайфчат. Бекарьель.
2: Без

продолжаем новый музыкальный час с треком под названием «Партенопа». И кто не знал, друзья, у этого названия очень древняя история. Партенопа – одна из сирен из древнегреческой мифологии, связанная с историей Одиссея. Ее имя встречается в разных версиях преданий, а древний Неаполь даже называли Партенопой в ее честь. А, и знаете, это особенно интересно сейчас, когда на больших экранах уже прошла «Одиссея» Кристофера Нолана. Экранизация знаменитой поэмы Гомера. Ну, если кто-то уже успел посмотреть фильм и захотел узнать, что осталось за пределами 2,5 часов экранного времени, самое время обратиться к оригиналу «Одиссеи» Гомера. Там путешествие Одиссея гораздо масштабнее. Сирены, циклоп, Кирка, долгие скитания и попытки вернуться домой. Ну а мы возвращаемся из античной Греции в сегодняшнюю Алмату. Впереди дорожная ситуация, пробки и хорошая музыка. А дальше, друзья, вас ждет мод с треком «Перемены». Это красиво. Ну а следом Ева Польна. «Весь мир на ладони». Оставайтесь с нами, друзья.

0: Ну что ж, друзья, смотрим, что у нас по дорожной актуальной обстановке. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 4 балла и местами затруднения. По проспекту Аль-Фараби, Назарбаева со стороны севера, вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Казбек-Би до проспекта Раимбека. По Розыбакиево в южном направлении ожидается затор вновь от проспекта Раимбека до улицы Жандосова 25 минут. Ну и по проспекту Сейфуллина на север полчаса, друзья, вам понадобится. От Абая до улицы Макатаева. В Астане 3 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по шоссе Алаш от трассы А1 до улицы Житоген. Также ожидается затор по улице Космонавтов с Кургажинским шоссе. От улицы Тайбекова до проспекта Туран. Ну и по Кабамбай-Батыра простоять придется от улицы Ташенова до Кургажинского шоссе. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: И о погоде, друзья, расскажу на 25 августа прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день с температурой плюс 23. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями, с небольшим дождем и с температурой плюс 24.
0: Погода.

0: Хит Хантер прямо сейчас звучит с треком Walking on Clouds, то бишь иду по облакам. Ну и есть в этом названии что-то очень подходящее для середины дня. Момент, когда уже многое сделано, но до вечера еще достаточно времени, чтобы немного выдохнуть и переключиться на что-то приятное. Иногда именно музыка создает это ощущение легкости, когда на несколько минут перестаешь думать о делах, смотришь в окно и просто позволяешь себе плыть вместе с мелодией. Так что продолжаем наш музыкальный час на радио NS. Пусть ближайшие минуты пройдут именно в таком настроении. Легко, красиво и без лишней суеты.
1: NS. Радиосан.

0: Нинджа Лаугамбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Группа «Добро» прямо сейчас звучат с треком «Море, привет». И знаете, название будто на секунду переносит нас куда-то подальше от городского шума. Туда, где вместо пробок волны, вместо спешки ветер. А единственный план на вечер – просто наслаждаться моментом. Но возвращаемся в Алматы и открываем новый музыкальный час на радио НС. Впереди нас ожидает 60 минут хорошей музыки, а совсем скоро мы снова заглянем в дорожную обстановку и узнаем, что сейчас происходит на городских улицах. Ну а пока музыкальная эстафета продолжается, далее Tough Love с треком Borderline. Ну а следом Карамель и группа Тестостерон. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Оставайтесь с нами.
1: НС Радиосында. Көңіл күйдің кез келген тұсы бар.

0: И об актуальной дорожной обстановке, друзья, поговорим прямо сейчас. В Алматы 5 баллов, плотное движение. По улице Саина со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Улугбека до Шаляпина. По проспекту Аль-Фараби в южном направлении ожидается затор от бульвара Миндикулова до улицы Маркова 15 минут. Ну и по улице Розбакиева на юг 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Дюсенова до Тимирязева. В Астане 4 балла, местами затруднения. И больше всего времени потратите по шоссе Аллаш от трассы А1 до улицы Житоген. Также ожидается затор по Александра Пушкина от 69 до 93 улицы. Ну и по Кабамбай-Батыра простоять придется от Астаны-Арены до улицы Кунаева. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Похоже, что современных детей находят не в капусте, а в интернете.
1: Жернова. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Ноутбук Lenovo с процессором Ryzen 5 всего за 429 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: НС Радиосында Жернова. 300 Алтай. Алпыс

0: Мия Мартина прямо сейчас звучит в нашем эфире. И вот что интересно. Иногда даже самая обычная поездка или прогулка в другой город может неожиданно познакомить тебя с местными правилами, о которых ты вообще не подозревал. И таким образом хочу рассказать одну историю. История из Венеции. Американская пара отправилась на пробежку по городу, но довольно быстро выяснила, что бегать по улицам с голым торсом там нельзя. Местные сделали спортсмену замечание, а за нарушение правил можно получить штраф. Это хороший туристический урок. Отправляясь в другую страну, стоит помнить, что привычное для нас поведение там может оказаться не совсем уместным. Особенно в городах с огромным туристическим потоком и строгими правилами поведения. Так что если однажды соберетесь на пробежку по Венеции, то знайте, футболку лучше взять с собой. В конце концов, каналов и мостов там и без штрафов достаточно. Ну а мы продолжаем наш прекрасный эфир на радио NS.
1: Кайнаган Хасан, NS Радиоса.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные

0: И вместе с Леди Гагой и треком Shape of a Woman мы подходим к финальным минутам сегодняшнего эфира. День постепенно переключается на вечерний режим, рабочие дела остаются позади, а впереди время, которое уже принадлежит только вам. Ну и сегодня есть еще один довольно забавный повод для финального аккорда. Называется он «День рождения картофельных чипсов». По популярной легенде, именно 24 августа 1853 года появились первые картофельные чипсы. Повар Джордж Крам якобы настолько тонко нарезал картофель после жалоб клиента на толстую картошку, что в итоге получилось то самое хрустящее блюдо. Правда, историки считают, что эту историю скорее выдумали и превратили в красивую легенду. Рецепты жареного тонко нарезанного картофеля существовали и раньше. Так что если после эфира захочется открыть пачку чипсов, сегодняшний день хотя бы найдет этому очень веселое оправдание. Ну а я, Тамерлан Исмаилов, на этом мой сегодняшний эфир подходит к концу. Спасибо, что были со мной на радио НС, и хорошего вам вечера, легкого завершения понедельника и до новых встреч. Пока-пока.
1: НС. Лучшее для твоего настроения.
2: Сіз білдіңіз бе? Фунт стерлинг әлемдегі ең көне валюта.
3: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
4: Большая летняя распродажа Воскона. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
1: НС радиосында Жарнама. 356 60 00.

0: Разные мысли. Если ты не такой, как все, это еще не значит, что ты лучше.
1: Жернова. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Цветной струйный принтер Epson всего за 89 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: НС Радиосында Жарнама. 350 алпыс

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Аққұба адамдардың шаштары көбірек.
2: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
3: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда-хайда, пайда-осында. Каспи-магазин.
4: МС радиосында жарнама.

0: музыки.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.